0: 传承民族文化、延续艺术生命的不竭源泉。
1: Мы хотим, чтобы это было в нашем сердце. Есть кто-то?